Я восемь пайбо. На упеса восемь, а на дыме пайбо. Если мы дам, come on, move.